0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Привет, я Любовь Толкунова, и это группа «Демо». Вы слушаете наши песни на волнах душевного радио.

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Лента, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Это лето. И любимая музыка на душевном радио.

0: избушка. Повернись к лесу передом, к хребаду задом.
1: А ну, дрова, берите сами, ладитесь в сани.
2: А я все равно...

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Если начальник, то в отпуске. Если радио, то душевное.
1: Чихуахуа. Чихуахуа.

0: студии Сергей Синькевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами с грозами и порывистым ветром. В Бресте и Гродно плюс 14-16, в Могилеве 16-18, в Витебске 17-19, в Гомеле 18-20 тепла. В Минске дождь и 16-18 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Вьетнам ждет. Нечанка Камрань из Минска с туроператором Fun & Sun. Спрашивайте в турагентствах города и по телефону А1-113-41-41.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Огорчу тебя. Она понравилась и мне. Знаешь, почему она работает здесь?
1: Почему?
0: Ведь на такое место просто так не присесть.
1: Понял.
0: Короче, выговор тебе неофициально.
1: О-о.
0: Оставь ее в покое, ведь ты пацан нормальный.

где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты не со мной? Почему тебя здесь нет? Кто мне даст такой ответ?

0: студии Сергей Синькевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами с грозами и порывистым ветром. В Бресте и Гродно плюс 14-16, в Могилеве 16-18, в Витебске 17-19, в Гомеле 18-20 тепла. В Минске дождь и 16-18 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Хочется на море? Летим во Вьетнам из Минска вместе с туроператором Fun & Sun. Подробнее по телефону А1-113-41-41.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: студии Сергей Синькевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами с грозами и порывистым ветром. В Бресте и Гродно плюс 14-16, в Могилеве 16-18, в Витебске 17-19, в Гомеле 18-20 тепла. В Минске дождь и 16-18 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Время переключиться на отдых. Вьетнам из Минска с туроператором Fun & Sun. Спрашивайте в турагентствах города и по телефону А1-113-41-41.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель Рук Белмедпрепараты.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
6: Душевное радио.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
2: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
1: АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября. Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

Все ж, наверное, по жизни неспроста. Упорно ищем мы волшебные места, держа за хвост жар птиц.

0: кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
1: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Если работа, то не волк. Если радио,

0: студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами с грозами и порывистым ветром. В Бресте и Гродно плюс 14-16, в Могилеве 16-18, в Витебске 17-19, в Гомеле 18-20 тепла. В Минске дождь и 16-18 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Загораем на пляжах Вьетнама с туроператором Fun & Sun. Прямые рейсы из Минска. Подробнее по номеру А1-113-41-41.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
2: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарство препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции перед применением с инструкцией или при консультации с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при годовом вскармливании не рекомендуется. Производитель рук биомедпрепараты.
3: В ОМА весь июнь мебель для отдыха по выгодным ценам. Стол садовый 85 на 85 сантиметров 139,90. Кресло садовое из алюминия 69,90. Шезлонг складной 69,90. Если за товарами для отдыха, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: студии Сергей Синкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами с грозами и порывистым ветром. В Бресте и Гродно плюс 14-16, в Могилеве 16-18, в Витебске 17-19, в Гомеле 18-20 тепла. В Минске дождь и 16-18 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Вьетнам ждет. Нечанка Камрань из Минска с туроператором Fun & Sun. Спрашивайте в турагентствах города и по телефону А1-113-41-41.
2: Душевное радио.

0: Реклама.
1: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
3: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
4: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
5: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарство препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции перед применением в сроках инструкции или при консультации с врачом. Не предназначено для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при годовом вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмедпрепараты.
6: В ОМА весь июнь мебель для отдыха по выгодным ценам. Стол садовый 85 на 85 сантиметров 139,90. Кресло садовое из алюминия 69,90. Шезлонг складной 69,90. Если за товарами для отдыха, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Душевное радио. Слушай свое.
9: Всем привет, с вами Ретро Вумен Трио «Розовые розы». И вы слушаете нашу песню на волнах душевного радио. Холодно.

0: Реклама.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор.
0: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
3: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Если свистеть, то денег не будет. Если радио, то душевное.

0: студии Сергей Синькевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами с грозами и порывистым ветром. В Бресте и Гродно плюс 14-16, в Могилеве 16-18, в Витебске 17-19, в Гомеле 18-20 тепла. В Минске дождь и 16-18 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Хочется на море? Летим во Вьетнам из Минска вместе с туроператором Fun & Sun. Подробнее по телефону А1-113-41-41.
2: Доброго дня!

0: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины – все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка «Белвеб». Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Вот это яйца. Всем яйцам яйца. Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
5: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-3 беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
6: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: будем любить.
1: Странное чувство. Зачем-то так много опалось деревьев, зачем-то так грустно, зачем-то мы осенью искренне верим, смотри. У каждого мимо идущего на подошве по листочку. Хочешь, букет соберу, подарю тебе то, что мы в книгах засушим для дочки.
0: Что?
1: Это я так, ну а чё? Каждый пацан где-то втайне мечтает. А хочешь двоих, а хочешь?
2: Давай мы не будем искать.

0: Реклама.
1: В ОМА весь июнь мебель для отдыха по выгодным ценам. Стол садовый 85 на 85 сантиметров, 139,90. Кресло садовое из алюминия 69,90. Шезлонг складной 69,90. Если за товарами для отдыха, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1
3: 624-1057.
4: Это лето. И любимая музыка на душевном радио.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Сергей Пенкин с юбилейным концертом «65». 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор – государственное учреждение «Дворец Республики». Управление делами президента Республики Беларусь.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: студии Сергей Сенкевич, и расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Дожди, местами грозы и порывистый ветер. Ночью плюс 6-11, а днем в Бресте, Гомеле, в Могилеве 15-17, в Витебске 14-16, в Гродно 13-15 тепла. В Минске дождь и 14-16 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Время переключиться на отдых. Вьетнам из Минска с туроператором Fun & Sun. Спрашивайте в турагентствах города и по телефону А1 113 41 41.

0: Реклама.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Биомедпрепараты.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: студии Сергей Сенкевич и расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, дожди, местами грозы и порывистый ветер. Ночью плюс 6-11, а днем в Бресте, Гомеле, в Могилеве 15-17, в Витебске 14-16, в Гродно 13-15 тепла, в Минске дождь и 14-16 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Загораем на пляжах Вьетнама с туроператором Fun & Sun. Прямые рейсы из Минска. Подробнее по номеру А1-113-41-41.
2: Доброго дня!

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта. Звездный шансон, душа народная, танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября. Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
2: Ами. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвэб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
2: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на videobel.by.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
3: I make you wolf like

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: знаю, но опять ничего не придумаю.
1: Я думаю, я думаю, я
0: ничего опять не придумаю.

0: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: студии Сергей Сенкевич, расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, дожди, местами грозы и порывистый ветер. Ночью плюс 6-11, а днем в Бресте, Гомеле, в Могилеве 15-17, в Витебске 14-16, в Гродно 13-15 тепла, в Минске дождь и 14-16 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Хочется на море? Летим во Вьетнам из Минска вместе с туроператором Fun & Sun. Подробнее по телефону А1-113-41-41.
2: Доброго дня!

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Touch you right now.

0: Реклама. Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: студии Сергей Сенкевич, и расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Дожди, местами грозы и порывистый ветер. Ночью плюс 6-11, а днем в Бресте, Гомеле, в Могилеве 15-17, в Витебске 14-16, в Гродно 13-15 тепла, в Минске дождь и 14-16 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Время переключиться на отдых. Вьетнам из Минска с туроператором Fun & Sun. Спрашивайте в турагентствах города и по телефону А1-113-41-41.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика. Новости.

0: на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы — это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: студии Сергей Сенькевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Дожди, местами грозы и порывистый ветер. Ночью плюс 6-11. А днем в Бресте, Гомеле, в Могилеве 15-17. В Витебске 14-16. В Гродно 13-15 тепла. В Минске дождь и 14-16 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Загораем на пляжах Вьетнама с туроператором Fun & Sun. Прямые рейсы из Минска. Подробнее по номеру А1-113-41-41.
2: Душевное радио. Приятного вечера.
3: Вера, вызовите Новосельцева ко мне.
4: Анатолий Фремч, зайдите, пожалуйста, к Калугиной.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет!
2: С вами дуэт Лера Бернатович
1: и Артем Скороль.
2: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

12 часов. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: Хороший футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
1: Ленточка, телефон 214. Получение прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
2: Когда позади тяжелая рабочая неделя, и кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.

0: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
1: level. Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Сверим время. 22 часа. Вы слушаете «Душевное радио».

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает

0: слушаете «Душевное радио».
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы — это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то,

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.